Центр FM. The ultimate seduction.

0: небольшой дождь ожидается в Бресте, Гродно и Гомеле. Вероятно, гроза, при которой прогнозируется шквалистый ветер. В Бресте плюс 18-20, в Гродно от 17 до 19 градусов со знаком плюс, а в Гомеле плюс 23-25. В Витебске сегодня плюс 20-22, в Могилеве от 22 до 24 градусов тепла. В столице сегодня плюс 20-22, переменная облачность. Во второй половине дня ожидается кратковременный дождь, возможно, гроза.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
1: 1000 фриспинов! MaxLine! Без отыгрыша новым игрокам!
2: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029 527 77. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.

0: Реклама.
1: 1000 фриспинов! MaxLine! Без отыгрыша новым игрокам! Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029 527 77 77. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.

Центр FM. Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилей.

0: Новый трек. Реклама.
1: 1000 фриспинов. Макс Лайн без отыгрыша новым игрокам. Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029 520 77 77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытка.

0: партнер прогноза погоды – лекарственный препарат «Альгиномакс» от «Академфарм».
1: Изжога. Ощущение кислоты во рту. Знакомо? Жевательные таблетки «Альгиномакс» – защитный барьер для вашего пищевода и желудка. «Альгиномакс» от «Академфарм». Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не предназначен для применения у детей младше 12 лет. Применение в период беременности возможно только после консультации с врачом. Производитель «Академфарм». Реклама.
3: Сегодня небольшой дождь ожидается в Бресте, Гродно и Гомеле. Вероятно, гроза, при которой прогнозируется шквалистый ветер. В Бресте плюс 18-20, в Гродно от 17 до 19 градусов со знаком плюс, а в Гомеле плюс 23-25. В Витебске сегодня плюс 20-22, в Могилеве от 22 до 24 градусов тепла. В столице сегодня плюс 20-22, переменная облачность. Во второй половине дня ожидается кратковременный дождь, возможно, гроза.
4: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: FM. Реклама.
1: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.

Новинки эфира на центре. Эссе «Make My Day». Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр FM». Такого количества эксклюзива

0: FM, а что будет далее, через мгновение.
1: Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
2: Новый трек.

Реклама. Один ролик. Майская распродажа в Автосеть. Летние шины от 70 рублей. В магазинах Автосеть и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца мая. Звоните 5 100 600. Автосеть. За шинами к нам.

0: Этот код не подобрать. Его можно только услышать.
1: Белорусские женщины.
0: Имя за именем. Судьба за судьбой.
1: Проект «Код Ефросиний» на Центр-ФМ.
2: Реклама.
3: УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.

0: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на Видеобел.бай.
1: Гостевые миксы белорусских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит не знает границ. Танцуют все. Радио Центр FM. Танцевальное радио. Центр FM.
2: Новый трек.

0: Сегодня небольшой дождь ожидается в Бресте, Гродно и Гомеле. Вероятно, гроза, при которой прогнозируется шквалистый ветер. В Бресте плюс 18-20, в Гродно от 17 до 19 градусов со знаком плюс, а в Гомеле плюс 23-25. В Витебске сегодня плюс 20-22, в Могилеве от 22 до 24 градусов тепла. В столице сегодня плюс 20-22, переменная облачность. Во второй половине дня ожидается кратковременный дождь, возможно, гроза.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

плинтуса, есть повод задуматься, тем более, что сегодня как раз тот самый день. День хронической усталости. Не знаю, язык не поворачивается это назвать праздником, но, видимо, это событие связано с тем, что нужно как можно больше узнать об этой проблеме и как-то с ней бороться. Кстати, недавние исследования доказали, что бороться вот с этим неприятным состоянием помогают

0: Комаровская. Ну и со мной в ближайшие минуты Дон Диабло. Здесь Джо Ньюман. А еще раньше Дедмаус и Вольфганг Гартнер. Отличного и бодрого утра тебе!
1: Реклама.
2: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
3: Хватит! Добровольное страхование ответственности от Белнефтестрах всего 30 рублей в год. Белнефтестрах. 30 лет. Ни капли страха.
4: Как сохранить лето в банке?
3: Легко. Берем душистую землянику, бархатистую малину, медовую грушу, сочную клубнику.
4: А дальше?
3: А дальше добавляем желирующий сахар. 7 минут и готово. Желирующий сахар «Классик» 1:1 от Жабинковского сахарного завода. Только натуральный вкус настоящего лета.
5: Деньги должны приходить сразу, отчетность формироваться автоматически, а клиентам должно быть удобно платить любым способом. Белагропромбанк предлагает до 3 смарт-касс в пакетах услуг. Оплата картой, наличными и смартфоном в одном устройстве. Быстрое подключение для любого типа бизнеса. Смарт-кассы Белагропромбанка. Решение, которое работает за вас.
6: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет. Реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет». Город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.

информирую, рассказываю о местах, которые лучше бы объезжать при возможности. Ну и скопление автомобилей в эти минуты по проспекту Пушкина от Адоевского до Притыцкого. 9 минут время проезда. По Якуба Колоса от Белинского до Сурганова также 9 минут. По проспекту Независимости от Янки Купалы до площади Победы 6 минут. Пробка по Долгиновскому тракту от Орловской до Пригородной. Пумка от Мазурова до Притыцкого. И сложности на Леонида Беды от Некрасова до Сурганова. Приятного

Реклама. Один ролик. Заходи и проверь свою удачу на Толатобай. Телефон 017 329 21 29.

0: флешбэк.
1: А вспомнить прошлое поможет Томас Брюкнер, он же немецкий диджей и продюсер Том Крафт. Начал свою карьеру еще в 18 лет. 2 года простояв за вертушками, все-таки был замечен руководителем мюнхенского лейбла и понеслась карьера вверх. Ну а знаковым в карьере диджея стал 2003 год. Он вполне заслуженно получает сразу 3 награды на церемонии Dance Music Awards за лучший альбом, танцевальный трек и лучший радиохит. В данном случае речь идет о треке «Loneliness». Он стал номером 1 в авторитетном британском чарте, заскочил на высокие позиции многих других чартов мира. В эфирах танцевальных радиостанций то и дело вспыхивают обновленные версии «Loneliness», созданные коллегами, а это хороший знак, как минимум, того, что трек уверенно расположился в коллекции классических дэнс-хитов.
0: Флэшбэк.

0: можно перевести название, но бывает, что песня действительно какая-то мелодия так застревает, что уже не знаешь, как от нее избавиться. Но есть один способ прослушать ее от начала и до конца, но проблема в другом может возникнуть. А что это за песня? А вдруг ты не знаешь, да? Ну вот заела мелодия, а как называется? Ну, возможно, это музыка из нашего эфира, а все, что касается плейлистов, вся информация на сайте centrfm.by в разделе «Что играла». По времени и дате найдешь любой трек и имя исполнителя, и название, так что пользуйся. Ну а пока о наших планах. На ближайшую получасовку Джесси Райс и Кельвин Харрис с нами. А еще Хартвелл и Браев. Ну и очень скоро Гордо. Все послушаем, обещаю, после свежего выпуска новостей.
1: Новости.
2: В Беларуси хотят создать новый холдинг производителей сельхозтехники. В него собираются включить управляющие компании холдингов «Литсельмаш», «Бобруйск-Агромаш» и «Минского моторного завода». В их составе находятся 22 организации и один филиал. В правительстве уверены, что создание холдинга позволит объединить всех производителей под одним брендом, повысить узнаваемость техники на экспортных рынках, а также выпускать отдельные виды сложной высокопроизводительной техники. Индия планирует увеличить поставки морепродуктов в Беларусь, включая переход на более широкую линейку продукции. В Минске состоялась бизнес-встреча представителей двух стран. По данным индийской стороны, сейчас прямой экспорт составляет около 2 миллионов долларов. Еще значительные объемы идут через Россию. В перспективе планируется довести прямые доставки до 4-5 миллионов долларов и расширить ассортимент за счет рыбы, креветок, моллюсков и полуфабрикатов. Беларусь направит гуманитарную помощь Кубе, Мозамбику и Ирану на 2 миллиона 200 тысяч рублей. Постановление подписал премьер-министр Александр Турчин. В состав гуманитарного груза войдут лекарства, сухое молоко, палатки, кровати, одеяло и другое. Лесной пожар в Чернобыльской зоне отчуждения не удается потушить уже несколько суток до Гомельской области. От основного очага возгорания значительное расстояние, тем не менее регион уже усиливает меры реагирования. В Камаринском лесхозе подготовлены дополнительные силы и техника. При необходимости на помощь готовы оперативно прибыть подразделения из соседних лесхозов. Новости компании. Чем больше семья, тем больше скидка. С 15 по 17 мая приходите в велоцентры «Твой велик» и получите скидку 5% за каждого ребенка к Международному дню семьи. Подробности на твойвелик.бай, телефон МТС и А1-780-31-31. И в завершении выпускные вечера для минских 11-классников пройдут в новом формате 12 июня. Аттестаты в школах и гимназиях вручат с 19 до 20.00. С 24 часов выпускные вечера продолжатся на крупных площадках столицы с танцевально-развлекательной программой. Завершатся выпускные на рассвете. Я Марина Максимович. Хорошего утра.

реклама. Один ролик. Майская распродажа в Автосеть. Летние шины от 70 рублей. В магазинах Автосеть и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца мая. Звоните 5 100 600. Автосеть. За шинами к нам.

0: Попкорн Ньюс.
1: Как всегда, делюсь забавными новостями. Вот в Нью-Йорке 28-летняя женщина на протяжении 2 недель выдавала себя за ученицу школы, пока преподаватели не заподозрили неладное. Кейси Классен зовут героиню, она поступила в школу, представилась, ну, конечно, под другим именем и... 2010 года рождения. Мошенница заявила, что недавно переехала в Нью-Йорк с сестрой. Женщина получила удостоверение.

0: новенькой в соцсетях и узнал ее настоящее имя и возраст.
1: Слушайте, я не узнаю вас в гриме.
0: Но сначала девушка, конечно, гнула свою линию, мол, да вы что, просто я выгляжу старше сверстниц. Но в итоге призналась, когда директор показал ей скриншот ее профиля в соцсетях. Оказалось, что она родилась в 1997 году. Я понимаю, что сейчас возникает у всех только один вопрос.
2: Зачем все это?
0: Ну а мотив более чем банальный. Женщина хотела пользоваться преимуществами и льготами, которые предоставляла школа. В частности, в Нью-Йорке ученики

0: проникновении на территорию школы и выдаче себя за другое лицо. Летом состоится суд, и не исключено, что бесплатно обедать и ужинать ей предстоит совершенно в другом месте.
1: А в тюрьме сейчас ужин. Макароны.
2: Попкорн Ньюс. Белорусский трек.

0: поудобнее, прислушивайся к своим желаниям и помни, что иногда лучшая продуктивность – это никуда не торопиться.
1: Будь в курсе, а в ресурсе.
2: Реклама. Весенняя распродажа Воскона. Только в мае скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Скона.бай и по номеру 7176.
3: Лето не спросит, готов ты или нет. Оно просто наступит. Сеть фитнес-клубов «Адреналин» напоминает, что уже пора. Не жди понедельника. Ищи свой клуб на adrenalin.by уже сегодня. «Адреналин». В этом году ты точно успеешь.
4: Время покупать! Билеты на Белбетфест 2026! Море развлечений, огненный лайнап и только яркие эмоции ждут тебя! 13 июня на стадионе «Динамо». Не пропусти! Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». Телефон МТС 994-22-66. Живой звук 16+.

0: прогноза погоды лекарственный препарат Альгиномакс от Акадиумфарм.
1: Изжога. Ощущение кислоты во рту. Знакомо? Жевательные таблетки Альгиномакс. Защитный барьер для вашего пищевода и желудка. Альгиномакс от Акадиумфарм. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не предназначен для применения у детей младше 12 лет. Применение в период беременности возможно только после консультации с врачом. Производитель Акадиумфарм. Реклама.
3: Сегодня в Могилеве до 24 градусов тепла, в Витебске 22 и в этих городах без осадков. В Бресте и Гродно 19, в Гомеле 25, а в этих городах кратковременный дождь, возможно, с грозой, при которой усиление порывов ветра. В Минске 20-22 со знаком плюс, во второй половине дня возможно пригодится зонтик, в перспективе кратковременный дождь и даже гроза.
4: По материалам ресурса «Погода.бай».

сетях видео, и автор рассказал, что получил свой заказ на сайте объявлений. Две девушки попросили приехать к ним, пожарить мясо на мангале, и, кстати, этот ролик залетел настолько, что оказалось, на услугу есть огромный спрос. Дамы массово спрашивают, сколько стоит услуга выездного шашлычника, и может ли он готовить мясо на нескольких мангалах одновременно. Нуждаются ли в такой помощи наши белорусские девчонки? Затрудняюсь ответить. Ну, если есть муж на час, который может лампочку поменять, гвоздь забить, почему бы не воспользоваться услугой человека, который готов пожарить тебе вкусного мяса?

0: услуги этих артистов совершенно бесплатные в эфире Центра ФМ, в эфире белорусской танцевальной станции. Так что продолжаем заряжаться.
1: Реклама.
2: Встречайте первый магазин-аутлет от бренда «Конте». В новом пространстве вы сможете купить любимые вещи «Конте» со скидками до 70%. Магазин работает каждый день с 10 утра до 8 вечера. Приглашаем на шопинг по адресу город Гродно, улица Победы, 39, здание фабрики «Конте». Подробности по телефону 8029-622-69-66.
1: Белорусский трек.

0: Реклама. Один ролик. Желание загадай и играй на то лото бай. Телефон 017-329-2129.
1: Центр FM.

расскажу о нескольких новинках, попавших в нашу музыкальную базу. Эти треки ты наверняка уже слышал в эфире, но подробности о них расскажу прямо сейчас.

А после выхода в 90-х она достигла второго места в британском чарте и впоследствии получила серебряный сертификат. Ну что ж, следим за тем, как развивается успех новой версии. Еще одна новинка в нашем эфире. Диджей-трубач Тимми Трампет и его работа Not a Place с вокалом Oaks. Трек вышел в непростой период жизни Тимми после недавнего расставания с девушкой, с которой он прожил более 10 лет. Так что это не просто очередной танцевальный хит, это звук.

Это трек Beautiful. За этой красотой стоит Матео Миллери или Энима. Этот мелодичный технотрек исследует мучительную ситуацию между желанием вернуть кого-то и осознанием того, что этого уже не произойдет. О двойственности композиции, о том, что что-то может быть одновременно идеальным и мимолетным. Ну и работа с вокалистом Джорджи принесла эмоциональную глубину, которая превратила трек в нечто поистине уникальное. Остановимся на этой новинке.

0: изучать географию. Ну и любой человек на этой планете, находясь где угодно, может слушать нас, белорусскую танцевальную станцию Центр ФМ, а все благодаря интернет-вещанию, которое ведется и на сайте centrfm.by, и в мобильном приложении Radio Player By, и в умных колонках нас можно слушать. Просто скажи: «Алиса, включи Центр ФМ». Идем дальше. Шейн Код присоединится. А также Скрипт. И очень скоро здесь Анотр. Ну а раньше всех, конечно, новости.
1: Новости.
2: Сегодня открывается Международный медицинский форум здравоохранения Беларуси 2026. 31-й форум впервые пройдет в Минском международном выставочном центре и объединит белорусских и зарубежных производителей и поставщиков медицинской и фармацевтической продукции, ведущих специалистов здравоохранения, разработчиков новых медицинских технологий и IT-решений. На выставочной экспозиции продукцию представят около 200 участников из 8 стран. Форум будет проходить по 15 мая. В этом году в Беларуси планируют обеспечить все агрогородки дорогами с твердым покрытием. Об этом сообщил министр транспорта и коммуникации Алексей Лихнович. По его словам, работа ведется по поручению президента, и к каждому агрогородку должен появиться удобный подъезд по кратчайшему маршруту. Также продолжается ремонт и реконструкция крупных трасс, включая направления Минск-Витебск, Гомель-Кобрин и дороги в сторону Санкт-Петербурга. В этом году на финансирование дорог выделено 2,5 миллиарда рублей. В Минской области с начала года вовлечено в хозоборот 420 пустующих домов. Почти треть из них нашли новых хозяев на аукционах, в том числе 35 участков проданы за одну базовую величину. Напомню, новые собственники обязаны в течение года занять участок и привести жилье в порядок. В Национальном детском технопарке сегодня пройдет заседание наблюдательного совета. Здесь примут решение, кому из выпускников выдать рекомендации для поступления без вступительных испытаний в лицеи и вузы на специальности, утвержденные Министерством образования. На рекомендации Национального детского технопарка претендуют 205 школьников. Список кандидатов уже опубликован на сайте технопарка. Всех претендентов пригласили на заседание с ноутбуками, чтобы представить свои проекты и защитить презентацию. И в завершение, в милиции предупреждают о ловушках. На площадках объявлений стали появляться подозрительно дешевые кнопочные телефоны по 35-70 рублей. Их активно покупают для сыновей в армии, но внутри таких гаджетов может быть не только батарея. Милиция Брещины предупреждает, телефон с рук может быть начинен самодельной взрывчаткой или химической ловушкой. Сработать это может при зарядке, вскрытии или через несколько дней. Лучше не рисковать и покупать телефон в официальном магазине. Я Марина Максимович. Хорошего утра.

0: Ньюсмейкеры.
1: Что-то как-то уже второй день Дуа Липа упоминается. Вчера рассказывали о тренде, где люди едят мороженое с маслом оливковым и солью. И этот тренд еще несколько лет назад запустила Дуа Липа. А вот сегодня мы уже говорим о ней, как о человеке, который собирается идти в суд. Дуа Липа подала в суд на компанию Samsung. 30-летняя певица хочет отсудить у компании 15 миллионов долларов за незаконное использование своего фото. Samsung поместили изображение Липы на коробке своих телевизоров еще в 2025 году, ну, то есть в прошлом году. При этом сама певица разрешения не давала и даже не была в курсе, что продвигает продукцию компании. Когда Липа узнала об этом, то потребовала убрать свое фото с коробок телевизоров, но получила отказ. Некоторые люди, купившие телевизор Samsung, признались, что именно изображение певицы привлекло их внимание. Фото было сделано на одном фестивале, а его правообладателем является сама исполнительница.

0: блеск для губ. Честно говоря, я несколько раз видела, как фотографии знаменитостей красовались на фасаде, на окнах различных парикмахерских, причем даже не в столице. Ну, глядя, конечно, на эти постеры, фотографии, не возникает мысли, что, например, Марго Робби действительно делает прически в этой парикмахерской, хотя я ни в коем случае не умаляю талантов и способностей мастеров, которые там работают. Такие вот дела.
1: Ньюс-мейкеры.

0: Молодые японские ученые находятся на пороге стоматологического чуда. Прямо сейчас проходят клинические испытания препарата, который, как ожидается, вызовет восстановление зубов у людей. То есть, проще говоря, японцы начали выращивать людям новые зубы. Ученые разработали препарат, который блокирует белок, мешающий росту зубов. Впервые испытания на людях прошли успешно. Если технология подтвердит эффективность, в будущем коронки, импланты могут стать просто ненужны. Массовое применение этого препарата планируют запустить к 2030 году. И японские ученые надеются, что они станут доступны любому, кто потерял зуб. 30-й год, то есть 4 годика подождать. Ну, нормально, я думаю, за это время с моими зубами еще ничего страшного не произойдет. Ну, а потом можно будет действительно испытать на себе этот чудо-препарат. Ну, а пока продолжаем улыбаться, надеюсь, целыми здоровыми зубами. Ну, и поддерживать твое настроение собирается Мао Пим, Шейн Кот и Денис Мысько. Очень скоро.
1: Реклама. Так, по вертикали. Что можно получить в быту и на работе, и особенно во время занятий активными видами отдыха? 6 букв.
2: Неужели травма? А наш Сережка как раз на роликах поехал кататься.
1: Подходит.
3: Пусть травм порой не избежать, но можно минимизировать их последствия со страховым полисом от Белгосстраха. Белгосстрах. Страхование от несчастных случаев и заболеваний для взрослых и детей.
4: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
3: Кстати, по 31 июля проходит традиционная акция «Белгосстрах детям». Часть взносов от договоров страхования от несчастных случаев и заболеваний «Белгосстрах» направит на развитие учебных и спортивных учреждений.
5: УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
6: Деньги должны приходить сразу, отчетность формироваться автоматически, а клиентам должно быть удобно платить любым способом. Белагропромбанк предлагает до 3 смарт-касс в пакетах услуг, оплата картой наличными и смартфоном в одном устройстве.

0: Быстрое подключение для любого типа бизнеса. Смарт-кассы Белагропромбанка. Решение, которое работает за вас.
1: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет. Реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет». Город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.

0: разыграем все синоптические картины. И сегодня в Могилеве 24, в Витебске 22 градуса. В этих городах без осадков. В Бресте и Гродно 19, в Гомеле 25. Но кратковременные дожди, гроза и усиление ветра в перспективе здесь. В Минске сегодня 20-22 со знаком плюс. Во второй половине дня, возможно, пригодится зонтик. Обещают кратковременный дождь с грозой.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Новий трек.
1: Scooter W&W. Welcome to the rave culture.

нашем эфире Clap Your Hands призывает похлопать в ладоши. Кстати, есть один музыкант, который сам в свою честь неплохо хлопает. 18 хлопков в секунду. Можешь себе такое представить? 1020 в минуту. Этот парень тренировался 3 года и не зря в книгу Гиннесса свой рекорд вписал. Может быть, и у тебя получится, можешь потренироваться. Ну а пока мысленно аплодируем себе за то, что в этот рабочий вторник мы приложили усилия, чтобы создать себе нужное настроение. Ты же нашел Центр ФМ в приемнике? Остался на волне? Вот, первый и верный шаг к тому, чтобы день был продуктивным, уже сделан. Ну а дальше дело за нами. В студии все еще Полина Гваровская. Ну а далее в динамиках Disclosure.

0: Продолжаем наше бодрое утро.
1: Реклама. УП «Мингаз» объявляет акцию. Покупая газовую плиту, духовой шкаф или варочную панель, доставку, установку и подключение вы получаете абсолютно бесплатно. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.
2: В торговом центре «Кирмаш» ежедневно скидки до 50% на женскую одежду и ювелирные изделия, до 35% на товары для дома, обувь, домашний текстиль, до 40% на галантерею, одежду для мужчин и другие непродовольственные товары от 5 рублей. Сайт «Кирмаш.бай», телефон 270-72-00.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.

0: Что такое работать в команде? Это возможность свалить вину на другого, если что-то пошло не так. Но если твоя команда состоит из тебя и твоего ближайшего родственника, то конфликтовать не особо хочется. Вот в случае с дуэтом Disclosure здесь вообще братья. Ну, пусть командный дух присутствует там, где требуется. К слову, если свой тонус ты предпочитаешь поддерживать именно бодрыми электронно-танцевальными треками, то мы с тобой точно в одной команде. Ну а скоро здесь пополнение. Проспа и Клуни впереди. Дон Диабло, а также Джейден Бойсон и Дэвид Гетта. Сначала новости узнаем, а потом опять к музыке.
1: Новости.
2: В Беларуси хотят создать новый холдинг производителей сельхозтехники. В него собираются включить управляющие компании холдингов «Литсельмаш», «Бобруйск-Агромаш» и «Минского моторного завода». В их составе находятся 22 организации и один филиал. В правительстве уверены, что создание холдинга позволит объединить всех производителей под одним брендом, повысить узнаваемость техники на экспортных рынках, а также выпускать отдельные виды сложной высокопроизводительной техники. В Витебской области начинаются учебные сборы военнообязанных. В Лепельском и Чашницком районах стартуют плановые учебные сборы с военнообязанными, предназначенные для комплектования территориальных войск, сообщили в Минобороны. Участников будут готовить к выполнению задач теробороны, восстанавливать навыки командного состава и обучать совместным действиям с милицией и добровольцами. Более 80 работников лесного хозяйства минувшей ночью дежурили на границе с Украиной из-за угрозы пожаров. На территории соседнего государства бушует лесной пожар. Как отметили в Минлесхозе, сложная пожароопасная обстановка сохраняется в Гомельской области. Наибольшие факторы риска в Милошевичском лесхозе, где периодически сталкиваются с угрозой трансграничных пожаров со стороны Украины. Минлесхоз держит ситуацию на постоянном контроле. В Минске продолжается профилактическое мероприятие ГАИ. По 13 мая инспекторы проверяют, как перевозчики пассажиров соблюдают требования законодательства. Особое внимание уделено техническому состоянию автобусов и тому, как водители выполняют правила дорожного движения. Для повышения эффективности задействованы камеры, которые фиксируют нарушения в режиме реального времени. И в завершение знаменитые меловые карьеры в Гродненской области официально стали памятником природы. Теперь управлять территорией, расположенной южнее поселка Красносельский, будут районный туристический центр и ОАО «Красносельхстройматериалы». Неофициальное название «Белорусские Мальдивы» локация получила за яркий бирюзовый цвет воды. Карьеры, где глубина достигает 50 метров, крайне популярны у туристов. Купание здесь официально запрещено из-за резких перепадов глубин и опасности для жизни. Несколько лет назад на берегу уже оборудовали смотровую площадку. Я, Марина Максимович, хорошего утра.

0: в движении. На Центр ФМ.
1: О спорте просто с Олегом Шебека. Началась борьба за Кубок Гагарина. В первом матче финала «Локомотив» в Ярославле переиграл «Акбарс» 3-1. В составе казанцев белорусский защитник Степан Фальковский провел на льду почти 20 минут. Показатель полезности – минус 2. Нападающий Владимир Алистров заявку на игру не попал. Напомним, что в тренерском штабе «Акбарса» работает белорусский специалист Александр Макрицкий. Второй матч серии состоится в среду в Ярославле. Мари-Луиза Эта стала первой женщиной, которая в качестве главного тренера одержала победу в мужском профессиональном футболе. Ее «Унион Берлин» обыграл «Майнц» в Бундеслиге благодаря двум голам в концовке 3-1. Кстати, в прошлом туре команда Мари-Луизы сыграла в ничью с Кёльном 2-2. Молодожены из Болгарии решили сделать запоминающееся свадебное фото. И для этого выбрали идеальное место. В стране проходил этап знаменитой веломногодневки «Джир да Италия». Влюбленные устроили фотосессию прямо возле шоссе, где проходила гонка, и получили заветные кадры, когда мимо них проезжали участники «Джиро». Это были новости спорта на Центр ФМ.
0: Будь в движении! На Центр ФМ!

sweat runs down.

0: Диджей, который выступает в шлеме улыбающейся Зефирины. Возможно, его сценический образ и вдохновил преподавателей в Индии на эксперимент. В соцсети попала фотография учащихся колледжа, сдающих экзамены с картонными коробками на головах. Снимки были сделаны во время экзамена по химии, и на фотографии ученики действительно сидят за партами. На головах у них картонные коробки с прорезями для глаз. И все для того, чтобы у них не было возможности списывать. В колледже утверждают, что это был эксперимент, на который студенты сами согласились. Он был направлен на то, чтобы пресечь списывание, а не унизить студентов. Правда, после такого, конечно же, власти призвали колледж прекратить эту практику и вообще назвали ее бесчеловечной. Так что теперь все исключительно на совести студентов. Всем, кому скоро предстоят умственные испытания в виде тестов, экзаменов, качественной подготовки и, конечно, удачи. Ну а впереди у нас ребята, у которых давно все позади. Джейден Бойсон и Дэвид Гетта. Наверняка экзамены сдали. И теперь практикуются в музыке и давно уже радуют нас своим опытом. Upside Down сразу после короткой рекламы.
1: Реклама.
2: Лето не спросит, готов ты или нет. Оно просто наступит. Сеть фитнес-клубов «Адреналин» напоминает, что уже пора. Не жди понедельника. Ищи свой клуб на adrenalin.by уже сегодня. «Адреналин». В этом году ты точно успеешь.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы — это и есть юбилей.

Нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь. Центр. Новый трек.

0: Партнер прогноза погоды – лекарственный препарат «Альгиномакс» от «Академфарм».
1: Изжога. Ощущение кислоты во рту. Знакомо? Жевательные таблетки «Альгиномакс» – защитный барьер для вашего пищевода и желудка. «Альгиномакс» от «Академфарм». Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не предназначен для применения у детей младше 12 лет. Применение в период беременности возможно только после консультации с врачом. Производитель «Академфарм». Реклама.
3: Сегодня в Могилеве 24, в Витебске 22 и в этих городах без осадков. В Бресте и Гродно 19, в Гомеле 25, а вот здесь уже кратковременные дожди с грозой и даже усиление ветра. В Минске 20-22 со знаком плюс. Во второй половине дня возможно пригодится зонтик. В перспективе кратковременный дождь с грозой.
4: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Есть исследование, согласно которому 20-секундных объятий достаточно, чтобы получить выброс гормона любви и окситоцина. Кстати, руководствуясь именно этим, аэропорт Новой Зеландии ввел временной лимит на обнимание. Правда, не 20 секунд, максимальное время на обнимашке 3 минуты. По словам руководства, слишком долгие нежности отнимают время на прощание у других пассажиров и провожающих. Но если все-таки эмоции захлестнули и нескольких минут недостаточно, на парковке аэропорта разрешена 15-минутная бесплатная стоянка. Вот там уже наобниматься можно вдоволь. Кажется, в Минском национальном лимит на нежности не устанавливали пока. Так что обнимаемся на здоровье, но я пока не прощаюсь. Мы еще продолжаем этот день вместе. С нами Мелсон. А еще Chainsmokers и Джон Саммит. Ну и ребята, которые не хотят уходить домой, это Медуза. Все хотят остаться на центре. Ну и ты тоже оставайся и получай заряд.
1: Реклама. Так, по вертикали. Что можно получить в быту и на работе, и особенно во время занятий активными видами отдыха? 6 букв.
2: Неужели травма? А наш Сережка как раз на роликах поехал кататься.
1: Подходит.
3: Пусть травм порой не избежать, но можно минимизировать их последствия со страховым полисом от Белгосстраха. Белгосстрах. Страхование от несчастных случаев и заболеваний для взрослых и детей.
4: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
3: Русский трек.

реклама. Один ролик. Билетики выбирай и играй на Толотобай. Телефон 017-329-2129. Белорусский трек.

0: Я скажу честно, когда гуляю по улице, у меня в наушниках этот трек звучит, мне все время кажется, что вот-вот я сорвусь и начну все-таки подпевать. I don't wanna go home tonight. Ну, самое главное, не распугать прохожих в этот момент. А вообще, итальянское трио «Медуза» действительно сделало классный трек «Don't wanna go home», «Не хочу идти домой». Как признались парни, они хотели создать что-то, что действительно отражало бы тот момент, который они переживают почти каждый раз, когда выступают. Поскольку в конце диджейского сета, когда загорается свет и как бы все по сути заканчивается, всегда найдутся люди в зале, которые просто хотят продолжения. А многие даже начинают выкрикивать: «Ну давайте, еще один трек, еще один трек». В общем-то, таким людям и была посвящена композиция. Но если ты хочешь продолжение музыкального в нашем эфире, все, пожалуйста, идем дальше. Джеймс Хайп с нами. А также Джеймс Картер. И Chapter and Verse не за горами. Но сначала узнаем, что происходит в нашей стране.
1: Новости.
2: Минск принимает крупнейший форум здравоохранения Беларуси. В этом году масштабное событие впервые принимает Минский международный выставочный центр. В экспозиции представлено более 200 участников из 8 стран, включая Россию, Индию и Швейцарию. Наши производители также демонстрируют весь спектр новинок от высокотехнологичного оборудования до современных фармпрепаратов. В текущем году страной-партнером форума выступает КНР. Программа обещает быть максимально насыщенной. Запланировано 45 конференций и семинаров. Сегодня, в первый день, обсудят вопросы обращения медицинской продукции на территории ЕАЭС. Особый акцент на стандартах и безопасности. В Минской области с начала года за медпомощью после укусов клещей уже обратилось более 120 человек. Случаи в апреле были зафиксированы сразу в нескольких районах Минской области: Березинском, Вилейском, Воложенском, Логойском, Минском, Мядельском, Слуцком, а также в Жодино. При этом специалисты отмечают, что по сравнению с апрелем прошлого года количество обращений снизилось почти на 14%. В этом году в Беларуси планируют обеспечить все агрогородки дорогами с твердым покрытием. Об этом сообщил министр транспорта и коммуникации Алексей Лихнович. По его словам, работа ведется по поручению президента, и каждому агрогородку должен появиться удобный подъезд по кратчайшему маршруту. Также продолжается ремонт и реконструкция крупных трасс, включая направление Минск-Витебск, Гомель-Кобрин и дороги в сторону Санкт-Петербурга. Последний звонок для выпускников 9 и 11 классов прозвенит 23 мая, сообщили в Мингорисполкоме. Торжественные мероприятия пройдут во всех школах Минска с 10 до 11 утра в рамках ежегодного городского праздника для выпускников 11 классов в Минск-арене. 23 мая в 17:00 начнется музыкальная программа. Новости компании. Чем больше семья, тем больше скидка. С 15 по 17 мая приходите в велоцентры «Твой велик» и получите скидку 5% за каждого ребенка к Международному дню семьи. Подробности на твойвелик.бай, телефон МТС и А1-780-31-31. И в завершение, сегодня медсестры всего мира отмечают профессиональный праздник. В нашей стране это самая многочисленная категория работников здравоохранения. Трудится более 110 тысяч сотрудников среднего медперсонала. Дата празднования Международного дня медсестер выбрана не случайно. 12 мая 1820 года родилась Флоренс Найтингейл, основательница сестринского дела. Ее имя носит самая престижная международная награда медсестер. Я Марина Максимович. Хорошего дня. We'll be right back.

0: Кэндис и Джек Холидей в эфире с треком Children. А ведь многие из нас помнят детство и, возможно, те моменты, когда мы чем-то таким заинтересовались, и это впоследствии повлияло на выбор профессии. Вот, например, Армин Ван Бюрен помнит, что еще в детстве он увлекся записью звуков. То есть, пока его мама суетилась на кухне, гремела кастрюлями, стучала ножом по доске, нарезая овощи и что-то рассказывала, будущий диджей записывал все эти звуки и обрабатывал на своем первом компьютере, но потом делал сэмплы. В итоге мальчишка вырос, был признан лучшим диджеем мира не единожды, сегодня может позволить себе любую аппаратуру, даже самую дорогущую коробочку с кнопками, но, как признается, в душе он все тот же мальчуган, сэмплирующий мамин голос. Ну, конечно, палитра звуков и сэмплов в треках Армина Ван Бюрена невероятно богатая, к тому же он замечает интересные работы и у своих коллег, и всем этим щедро делится в рамках своего радиошоу «Estate of Trance», которому, между прочим, уже 25 лет. А сегодня вечером у тебя будет возможность в эфире центра послушать новый эпизод этого легендарного радиошоу. Не пропусти и обязательно подписывайся на наш телеграм-канал «Центр FM», поскольку ежедневно мы анонсируем все наши подкасты.
1: Реклама.
2: Время покупать! Билеты на Белбэтфест 2026! Море развлечений, огненный лайнап и только яркие эмоции ждут тебя 13 июня на стадионе «Динамо». Не пропусти! Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». Телефон МТС 994-22-66. Живой звук 16+.
3: УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.

0: Сегодня тепленько в Могилеве, 24 градуса, в Витебске 22, в этих городах так еще и без осадков. В Бресте и Гродно всего лишь плюс 19, зато в Гомеле 25, но в этих городах возможен кратковременный дождь, даже гроза. В Минске 20-22 со знаком плюс, во второй половине дня держать зонтик наготове лучше всего, поскольку в перспективе кратковременный дождь и гроза.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах». 30 лет. Ни капли страха.
3: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.

Реклама. Один ролик. Заходи и проверь свою удачу на Толотобай. Телефон 017 329 21 29.

Рекорд-клубники эфира на центре. Эссе «Make My Day». Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр FM». Такого количества эксклюзива не найдете

0: Новости.
1: Александр Лукашенко дал согласие на назначение Руслана Пархомовича председателем Гомельского горосполкома. До настоящего времени он занимал пост помощника президента, инспектора по Гомельской области. А еще ранее возглавлял Министерство архитектуры и строительства. Также глава государства согласовал назначение Александра Саковича новым руководителем БМЗ и Александра Веремеева на должность председателя Мозырского райисполкома. В эти минуты президент принимает с докладом министра обороны. Тема касается масштабной проверки вооруженных сил, какие недостатки были обнаружены и как их исправлять. В Национальном детском технопарке сегодня проходит заседание наблюдательного совета. Здесь примут решение, кому из выпускников выдать рекомендации для поступления без вступительных испытаний в лицеи и вузы на специальности, утвержденные Министерством образования. На рекомендации Национального детского технопарка претендуют 205 школьников. Список кандидатов уже опубликован на сайте технопарка. В Минской области с начала года вовлечено в хозоборот 420 пустующих домов. Почти треть из них нашли новых хозяев на аукционах. В том числе 35 участков проданы за одну базовую величину. Напомню, новые собственники обязаны в течение года занять участок и привести жилье в порядок. ГАИ в разных частях страны усилила контроль на дорогах. В частности, в Минске инспекторы контролируют автобусы и маршрутки, смотрят на техническое состояние транспорта, соблюдение правил дорожного движения водителями и движение по полосам для общественного транспорта. На Гомельщине проверяют мотоциклистов, а на Брещине основное внимание инспекторы уделяют пешеходам, велосипедистам, детям и водителям средств персональной мобильности. В Брестской области, как и в Минске, инспекторы будут использовать республиканскую систему мониторинга общественной безопасности. С ее помощью нарушения можно фиксировать дистанционно и в режиме реального времени. И в завершении выпускные вечера для минских 11-классников пройдут в новом формате 12 июня. Аттестаты в школах и гимназиях вручат с 19 до 20.00, а с 24 часов выпускные вечера продолжатся на крупных площадках столицы с танцевально-развлекательной программой. Завершатся выпускные вечера на рассвете. Я Марина Максимович. Хорошего дня.

Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Торгонский. Пига и Дом Долла выпустили долгожданный трек «Don't Worry, Baby». Два известнейших имени объединились. Австралийская суперзвезда Дом Долла и монреальский ветеран сцены Тига. Дом Долла недавно стал первым электронным артистом, собравшим как хедлайнер стадион Alliance в Сиднее, Австралия. Его ремикс на Addicted to Bass от Pureton собрал более 5 миллионов прослушиваний всего за 2 месяца. А Тига, в свою очередь, выпустил первый за 10 лет студийный альбом с названием Hot Life. Вместе они создали энергичный и обнадеживающий тек-хаус-трек, призывающий отбросить суету современной жизни. «Don't Worry, Baby» вышел на лейбле 367 Recordings.

0: Реклама. Так, по вертикали. Что можно получить в быту и на работе, и особенно во время занятий активными видами отдыха? 6 букв.
1: Неужели травма? А наш Сережка как раз на роликах поехал кататься.
0: Подходит.
2: Пусть травм порой не избежать, но можно минимизировать их последствия со страховым полисом от Белгосстраха. Белгосстрах. Страхование от несчастных случаев и заболеваний для взрослых и детей.
3: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
2: Кстати, по 31 июля проходит традиционная акция «Белгосстрах детям». Часть взносов от договоров страхования от несчастных случаев и заболеваний «Белгосстрах» направит на развитие учебных и спортивных учреждений.
4: Весенняя распродажа «Воскона». Только в мае скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на «Скона.бай» и по номеру 7176.
5: «Белагропромбанк».
6: Деньги должны приходить сразу, отчетность формироваться автоматически, а клиентам должно быть удобно платить любым способом. Белагропромбанк предлагает до 3 смарт-касс в пакетах услуг. Оплата картой, наличными и смартфоном в одном устройстве. Быстрое подключение для любого типа бизнеса. Смарт-кассы Белагропромбанка. Решение, которое работает за вас.

трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилей.

0: Партнер прогноза погоды – лекарственный препарат «Альгиномакс» от «Академфарм».
1: Изжога. Ощущение кислоты во рту. Знакомо? Жевательные таблетки «Альгиномакс» – защитный барьер для вашего пищевода и желудка. «Альгиномакс» от «Академфарм». Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не предназначен для применения у детей младше 12 лет. Применение в период беременности возможно только после консультации с врачом. Производитель «Академфарм». Реклама.
3: Сегодня небольшой дождь ожидается в Бресте, Гродно и Гомеле. Вероятно, гроза, при которой прогнозируется шквалистый ветер. В Бресте плюс 18-20, в Гродно от 17 до 19 градусов со знаком плюс, а в Гомеле плюс 23-25. В Витебске сегодня плюс 20-22, в Могилеве от 22 до 24 градусов тепла. В столице сегодня плюс 20-22, переменная облачность. Во второй половине дня ожидается кратковременный дождь, возможно, гроза.
4: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Этот ход не подобрать. Его можно только услышать.
1: Белорусские женщины.
0: Имя за именем. Судьба за судьбой.
1: Проект «Код Евросиний» на Центр-ФМ.
2: Реклама. УП «Мингаз» предлагает огромный ассортимент техники от ведущих производителей и консультации опытных специалистов, которые помогут выбрать идеальную модель именно для вас. Не упустите возможность обновить кухню быстро и без лишних затрат. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
4: Белорусский трек.

Реклама. Один ролик. Желание загадай и играй на то лото бай. Телефон 017 329 21 29.

Программа «Что будет далее?» через мгновение. Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр FM. Танцевальное радио. Центр FM. Новый трек.

0: новости.
1: Александр Лукашенко сегодня заслушал доклад министра обороны Виктора Хренина. Главной темой встречи стали кадровые вопросы. Глава государства потребовал тщательного подбора руководителей на местах. Отдельно обсуждались итоги масштабной внезапной проверки вооруженных сил, в ходе которой президент посещал 227-й полигон. Александр Лукашенко подчеркнул, что после проверки в ведомстве состоялся серьезный разговор. В Беларуси меняют подход к дорожной разметке. Теперь ее будут наносить дважды в год, краску поверх краски. Это должно решить проблему исчезновения линии, особенно зимой. Министр транспорта Алексей Лихнович заявил, что за последние 4 года ямочность сократилась в 10 раз. Также власти повысили требования к качеству красок, чтобы разметка держалась весь сезон. Кроме того, к концу года асфальт появится у всех агрогородков. Сейчас ремонтируют трассы Минск-Витебск, Гомель-Кубрин и в сторону Петербурга. В текущем году на дороге выделили 2,5 миллиарда рублей. За минувшие сутки от граждан в милицию поступило порядка 400 сообщений о звонках телефонных мошенников. В итоге отдел организации обработки мошеннических операций МВД заблокировал 93 фишинговых интернет-платформы, заблокировал возможность совершения платежей в адрес 42 зарубежных платежных реквизитов, которые использовали мошенники, а также приостановили расходные операции по 53 счетам. Оперативники задержали 4 курьеров, которые работали на аферистов. У них изъято свыше 15 тысяч рублей. В Минской области с начала года за медпомощью после укусов клещей уже обратилось более 120 человек. Случаи в апреле были зафиксированы сразу в нескольких районах Минской области – Березинском, Вилейском, Воложенском, Логойском, Минском, Мядельском, Слуцком, а также в Жодино. При этом специалисты отмечают, что по сравнению с апрелем прошлого года количество обращений снизилось почти на 14%. И в завершение 16 мая в Минске состоится первый крестный ход, посвященный благополучию, миру и взаимопониманию в белорусских семьях. Об этом сообщил митрополит Минский Заславский Вениамин, патриарший экзарх всея Беларуси. Молитвенное шествие начнется в 10 утра от храма Покрова Пресвятой Богородицы. Участники пройдут с иконами и мощами упомянутых святых, а завершится крестный ход у Свято-Духова кафедрального собора молебном. К дню семьи в Минской городской ратуше пройдет семейный фестиваль на центральной площадке верхнего города. Гостей ждут разнообразные мероприятия, интересные занятия и возможность пообщаться в дружеской атмосфере. Я Марина Максимович. Хорошего дня.

Новинки эфира на центре. Арджай и Эко Into the Deep. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и

слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки FM.

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах». 30 лет. Ни капли страха.
3: Весенняя распродажа «Воскона». Только в мае скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на «Скона.бай» и по номеру 7176.
4: Время покупать! Билеты на Белбетфест 2026! Море развлечений, огненный лайнап и только яркие эмоции ждут тебя 13 июня на стадионе «Динамо». Не пропусти! Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». Телефон МТС 994-22-66. Живой звук 16+.
5: УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
6: Встречайте первый магазин «Аутлет» от бренда «Конте». В новом пространстве вы сможете купить любимые вещи «Конте» со скидками до 70%. Магазин работает каждый день с 10 утра до 8 вечера. Приглашаем на шопинг по адресу город Гродно, улица Победы, 39, здание фабрики «Конте». Подробности по телефону 8029-622-69-66.
7: Белорусский трек.

белорусских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит не знает границ. Танц.

0: Сегодня небольшой дождь ожидается в Бресте, Гродно и Гомеле. Вероятно, гроза, при которой прогнозируется шквалистый ветер. В Бресте плюс 18-20, в Гродно от 17 до 19 градусов со знаком плюс, а в Гомеле плюс 23-25. В Витебске сегодня плюс 20-22, в Могилеве от 22 до 24 градусов тепла. В столице сегодня плюс 20-22, переменная облачность. Во второй половине дня ожидается кратковременный дождь, возможно, гроза.
1: По материалам ресурса «Погода.бай». Центр FM.

0: проекты и издающие EDM лейблы могут отправлять музыкальный материал на нашу почту muzsobaka.centerfm.by. Новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек.

новинки эфира на центре. Белорусский трек.

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах» – 30 лет, ни капли страха. Лето не спросит, готов ты или нет, оно просто наступит. Сеть фитнес-клубов «Адреналин» напоминает, что уже пора. Не жди понедельника, ищи свой клуб на adrenalin.by уже сегодня. «Адреналин». В этом году ты точно успеешь.
3: Белагропромбанк.
4: Деньги должны приходить сразу, отчетность формироваться автоматически, а клиентам должно быть удобно платить любым способом. Белагропромбанк предлагает до 3 смарт-касс в пакетах услуг. Оплата картой, наличными и смартфоном в одном устройстве. Быстрое подключение для любого типа бизнеса. Смарт-кассы Белагропромбанка. Решение, которое работает за вас.
5: Белорусский трек.

Реклама. Один ролик. Билетики выбирай и играй на то лото бай. Телефон 017 329 21 29.

0: Новости.
1: Начнем с кадровых решений, которые этим утром принял президент. Они касаются местной вертикали власти и важного промышленного гиганта. Так, новым мэром Гомеля становится Руслан Пархомович, бывший министр строительства. Последнее время работал помощником президента по Гомельской области, так что ситуация во втором по величине городе Беларуси ему хорошо знакома. Председателем Мозырского райисполкома назначен Александр Веремеев. До этого дня он руководил Петриковским районом. А главой Белорусского металлургического завода становится Александр Сакович. Он отвечал за промышленную политику в аппарате правительства. Как подчеркнул Александр Лукашенко, все люди опытные, с солидным управленческим стажем и высокой эффективностью на прежних должностях. Умные теплицы пятого поколения с внедрением искусственного интеллекта построят под Брестом. Это совместный белорусско-китайский проект. Листья салата, шпината, базилика, рукколы. Микроклимат доведен практически до идеального. Температура и влажность строго контролируются. Результат не заставит себя ждать. Всего месяца новый урожай готов для продажи. За год на комбинате реализуют более 500 тысяч упаковок витаминных растений. Тепличный комбинат будет работать не только на белорусского покупателя. Планируется экспорт на прилавки российских магазинов. Мошенники под видом переписи населения обманывают белорусов. Не сообщайте личную информацию незнакомым людям, которые представляются сотрудниками переписи. Не переходите по подозрительным ссылкам и не скачивайте файлы, полученные от неизвестных отправителей, которые могут быть связаны с переписью. В случае возникновения любых сомнений или подозрительных ситуаций, немедленно обращайтесь в правоохранительные органы. Предстоящая официальная перепись населения состоится в 2029 году. Оздоровление и отдых. Спрос на санаторное лечение в Беларуси растет. Более 600 тысяч человек посетят здравницы уже этим летом. Лесные массивы и свежий воздух. Все больше белорусов предпочитает отдых в родной стране. Свободных мест в профилакториях и курортных центрах практически не осталось. Забронировано более 90% путевок. Услуги предлагают разные, от грязелечения до косметологии. Процедуры подбирают на любой возраст. Много из зарубежных посетителей на лечение и отдых приезжают из России, Германии, даже США. С начала года белорусские санатории оценили уже 45 тысяч иностранцев. Теперь новости от наших деловых партнеров. Чем больше семья, тем больше скидка. С 15 по 17 мая приходите в велоцентр «Твой велик» и получите скидку 5% за каждого ребенка к Международному дню семьи. Подробности на твойвелик.бай, телефон МТС 1-780-31-31. Я Евгений Лошковский. Хорошего дня.

Новинки эфира на центре. Миа Мэнди и Блейк Лайт. Lose Yourself. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр FM». Такого количества эксклюзива

0: Все это вы услышали на Центр-ФМ, а что будет далее, через мгновение.
1: Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр-ФМ. Центр-ФМ.

0: Реклама. Так, по вертикали. Что можно получить в быту и на работе, и особенно во время занятий активными видами отдыха? 6 букв.
1: Неужели травма? А наш Сережка как раз на роликах поехал кататься.
0: Подходит.
2: Пусть травм порой не избежать, но можно минимизировать их последствия со страховым полисом от Белгосстраха. Белгосстрах. Страхование от несчастных случаев и заболеваний для взрослых и детей.
3: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
4: Время покупать! Билеты на Белбетфест 2026! Море развлечений, огненный лайнап и только яркие эмоции ждут тебя! 13 июня на стадионе «Динамо». Не пропусти! Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». Телефон МТС 994-22-66. Живой звук 16+.
2: Белорусский трек.

никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

0: Прогнозы погоды, лекарственный препарат Альгиномакс от Академфарм.
1: Изжога. Ощущение кислоты во рту. Знакомо? Жевательные таблетки Альгиномакс – защитный барьер для вашего пищевода и желудка. Альгиномакс от Академфарм. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не предназначен для применения у детей младше 12 лет. Применение в период беременности возможно только после консультации с врачом. Производитель Академфарм. Реклама.
3: Сегодня небольшой дождь ожидается в Бресте, Гродно и Гомеле. Вероятно, гроза, при которой прогнозируется шквалистый ветер. В Бресте плюс 18-20, в Гродно от 17 до 19 градусов со знаком плюс, а в Гомеле плюс 23-25. В Витебске сегодня плюс 20-22, в Могилеве от 22 до 24 градусов тепла. В столице сегодня плюс 20-22, переменная облачность. Во второй половине дня ожидается кратковременный дождь, возможно, гроза.
4: По материалам ресурса «Погода.бай».

Гонки ефіра на центрі. Білоруський трек.

0: Реклама.
1: В торговом центре «Кермаш» ежедневно скидки до 50% на женскую одежду и ювелирные изделия, до 35% на товары для дома, обувь, домашний текстиль, до 40% на галантерею, одежду для мужчин и другие непродовольственные товары от 5 рублей. Сайт «Кермаш.бай», телефон 270-72-00.
2: УП «Мингаз» напоминает, для производства ремонтных, строительных и земляных работ в охранной зоне объектов газораспределительной системы необходимо разрешение. Получить его можно через единый портал электронных услуг или по адресу Минск, Петруся, Бровки, 1. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.
3: Белорусский трек.

Новинки эфира на центре. Лейтон Джордани и Green Velvet, Bennett Kicks, Rebuke Remix. На центре много интересного, а с каждым днем прибывает.

делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Лили Палмер и Армин Ван Бюрен. Ай Гири. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь. Слушайте радио онлайн на Центр.ФМ в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр.ФМ». Новинки эфира на Центре. Мэдикс, Оли Джеймс и Ханна Лэнг. Трансмиссион. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио Центр FM. Такого количества эксклюзивов.

0: Все это вы услышали на Центр FM, а что будет далее, через мгновение.
1: Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
2: Центр

0: Новости.
1: Новые руководители у белорусского металлургического завода в Гомеле и Мозырском районе. Кадровое решение сегодня принял президент. Без персональных задач из Дворца независимости не ушел никто. Так, новым мэром Гомеля становится Руслан Пархомович. Бывший министр строительства, последнее время работал помощником президента по Гомельской области. Так что ситуация во втором по величине городе Беларуси ему хорошо знакома. Председателем Мозырского райисполкома назначен Александр Веремеев. До этого дня он руководил Петриковским районом. А главой белорусского металлургического завода становится Александр Сакович. Он отвечал за промышленную политику в аппарате правительства. Как подчеркнул Александр Лукашенко, все люди опытные, с солидным управленческим стажем и высокой эффективностью на прежних должностях. Кадровая ситуация в вооруженных силах стала главной темой доклада президенту министра обороны. После масштабной проверки боеготовности, которая вскрыла ряд недостатков в белорусской армии, Виктору Хренину предстоит определиться, с кем работать дальше. Совершенствование вооруженных сил – постоянный процесс. Президент уверен, ключ к решению большинства проблем кадры – надежная, эффективная. И, как показала проверка боеготовности, в армии такие есть. Министр готовит ряд кадровых предложений, но последнее слово за главой государства. Поисковики продолжают возвращать имена тем, кто числился пропавшим без вести после Великой Отечественной. В Лиознинском районе стартовала поисковая экспедиция «Вахтопамяти». Открытие в агрогородке Крынки возле воинского захоронения. Сразу после поисковый клуб «Витебский рубеж» и 52-й специализированный батальон вооруженных сил отправились на раскопки в деревню Маклаки. И в первый день найдены останки трех бойцов Красной Армии. В экспедиции участвуют не только взрослые, но и подростки. Поисковые отряды «Подвиг» и «Следопыты», а также школьники профильных классов Следственного комитета. Для многих ребят это первая настоящая поисковая работа. Они живут в палатках, помогают обустраивать лагерь, готовят еду и со старшими коллегами выходят на раскопки. Это большая и кропотливая работа, которая продолжается ради памяти, правды и тех семей, которые спустя десятилетия все еще ждут весточку о своих предках. Продвижение исторической правды на международной арене и сохранение кода нации. В Минске презентовали четырехтомник «Беларусь. История и современность». Не просто тематические книги, а полноценное погружение в жизнь страны. Несколько томов «История нашей государственности» от Древнего Турова до становления суверенной республики. Отдельно культурное и духовное наследие, также современный портрет страны. Издание на двух языках, русском и английском, редкие архивные документы, впервые опубликованные рядом с панорамной съемкой современности промышленных гигантов. Главная цель – дать четкий, аргументированный ответ на любые попытки фальсификации. Также четырехтомник планируют использовать для презентации страны через диппредставительство. Я Евгений Лашковский. Хорошего дня.

дня. Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Таргонский. Тига и Дом Долла выпустили долгожданный трек «Don't Worry, Baby». Два известнейших имени объединились. Австралийская суперзвезда Дом Долла и монреальский ветеран сцены Тига. Дом Долла недавно стал первым электронным артистом, собравшим как хедлайнер стадион Alliance в Сиднее, Австралия. Его ремикс на Addicted to Bass от Puritan собрал более 5 миллионов прослушиваний всего за 2 месяца. А Тига, в свою очередь, выпустил первый за 10 лет студийный альбом с названием Hot Life. Вместе они создали энергичный и обнадеживающий тек-хаус-трек, призывающий отбросить суету современной жизни. «Don't Worry, Baby» вышел на лейбле 367 Recordings.

0: Реклама. УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.

студентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

0: без небольших осадков в среду обойдется только в Бресте. Там пасмурно и плюс 12. Такая же температура в Гродно. В Минске 9 градусов тепла. В Гомеле, Могилеве и Витебске до плюс 16.
1: По материалам ресурса «Погода Бай».
2: Танцевальное радио. Центр FM. Новый трек.
3: Tell me a story.

0: Ну вот он голосистый Тедди Свимс, именно его The Door версии Serial здесь, в эфире красота летняя, классная музыка для тебя в продолжении этого дня, 16 часов 9 минут в стране, Центр FM на связи с топовой музыкой, с настроением полный порядок, правда ведь, нисколько в этом не сомневаюсь, этого желаю, а также предлагаю встречать дальше очередную порцию классной музыки и проводить время вместе. Файди Легранд здесь, Root Boy от него. Армин Ван Бюрен. Встретим его также. И скоро с нами прекрасный трек Run. А вот эту красоту написал уже Оливер Хелденс. Нравится? Да, у нас только лучшая музыка для тебя. С удовольствием. Глеб Глебов меня зовут. До 8 вечера. Слушаем ее вместе.
1: Реклама. Так, по вертикали. Что можно получить в быту и на работе, и особенно во время занятий активными видами отдыха? 6 букв.
2: Неужели травма? А наш Сережка как раз на роликах поехал кататься.
1: Подходит.
3: Пусть травм порой не избежать, но можно минимизировать их последствия со страховым полисом от Белгосстраха. Белгосстрах. Страхование от несчастных случаев и заболеваний для взрослых и детей.
4: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
3: Кстати, по 31 июля проходит традиционная акция «Белгосстрах детям». Часть взносов от договоров страхования от несчастных случаев и заболеваний «Белгосстрах» направит на развитие учебных и спортивных учреждений. Белорусский трек.

Реклама. Один ролик. Заходи и проверь свою удачу на Толотобай. Телефон 017 329 21 29.

0: такая солнечная музыка побережья Ибицы. Кэти Браун в эфире «I'm gonna make it» называется этот прекрасный трек, который нас развлекал в половину пятого на Центр FM. Присоединяйся к лучшей музыке, двигайся вместе с нею далее, продолжай рабочие две недели, отдыхай вместе с нами, но также слушай новости прямо сейчас. После них здесь Кэшмир и его суперхит «Ultra Love». Обязательно послушаем с тобой проект «On Boos», «Miracle» от него. Наконец, Ring on Fire от Wacky. Немного стиля тебе в динамике. Все это встречай через 2 минуты после новостей.
1: Новости.
2: Начнем с кадровых решений, которые этим утром принял президент. Они касаются местной вертикали власти и важного промышленного гиганта. Так, новым мэром Гомеля становится Руслан Пархомович, бывший министр строительства, последнее время работал помощником президента по Гомельской области. Так что ситуация во втором по величине городе Беларуси ему хорошо знакома. Председателем Мозырского райисполкома назначен Александр Веремеев. До этого дня он руководил Петриковским районом, а главой Белорусского металлургического завода становится Александр Сакович. Он отвечал за промышленную политику в аппарате правительства. Как подчеркнул Александр Лукашенко, все люди опытные, с солидным управленческим стажем и высокой эффективностью на прежних должностях. Минскводоканал постоянно следит за качеством воды в столице. Ее состояние регулярно оценивают по 60 показателям. Контроль ведется на всем пути, от источника до потребителя. Специалисты ежедневно берут пробы воды более чем в 1000 точек. Параллельно за качеством следят онлайн-приборы, которые круглосуточно фиксируют изменения состава. Исследования показали, что вода, поступающая в краны столичных квартир, полностью соответствует санитарно-гигиеническим нормативам. Выставка «Здравоохранение 2026» открылась сегодня в Минском международном выставочном центре. Это крупнейший в стране форум сферы. Новые разработки представляют инженеры, врачи и ученые, в том числе зарубежные. На площадке более 200 участников из 8 стран – Беларусь, Россия, Венгрия, Индия, Латвия, Турция, Швейцария и Китай. Заявлена большая деловая программа, мастер-классы, презентации препаратов, стенды с современным оборудованием последнего поколения. Пройдут 3 конференции с демонстрацией медтехники, также семинар по рефлексотерапии на основе китайских ноу-хау. Беларусь и Чувашию свяжет прямое авиасообщение. С 15 июня открываются регулярные рейсы между Минском и Чебоксарами. Полеты будут выполняться дважды в неделю, по понедельникам и четвергам. Проект субсидируется при поддержке правительства Чувашской Республики. Это обеспечит доступную стоимость перелета для пассажиров. Белорусских туристов ждет насыщенная программа. Прогулки по обновленной Московской набережной вдоль Волги, возможность увидеть знаменитый монумент матери-покровительницы высотой 46 метров, уникальные музеи и колорит местных улиц. Я Евгений Лашковский. Хорошего дня.

0: I Just Wanna. Он называется так. Белорусский проект Sonos DJs у нас в эфире. 16:49 на часах. А слушаешь ты не что иное, как Центр FM. Привет-привет тебе огромный. Хорошего продолжения дня, яркого настроения вместе с такой же музыкой. Гэбри Понте здесь скоро. А еще в завершении часа Би Джонс и проект Скрипт. Встречаем и слушаем.
1: Реклама.
2: Время покупать! Билеты на Белбэтфест 2026! Море развлечений, огненный лайнап и только яркие эмоции ждут тебя! 13 июня на стадионе «Динамо». Не пропусти! Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». Телефон МТС 994-22-66. Живой звук 16+.
3: В торговом центре «Кирмаш» ежедневно скидки до 50% на женскую одежду и ювелирные изделия, до 35% на товары для дома, обувь, домашний текстиль, до 40% на галантерею, одежду для мужчин и другие непродовольственные товары от 5 рублей. Сайт «Кирмаш.бай», телефон 270-72-00.
4: Забудьте про дрова и счета за электричество. УП «Мингаз» делает природный газ доступным для каждого. Газификация домовладений для жителя Минска и Минского района под ключ – это просто. Мы берем на себя полный цикл работ. От подготовки документации до ввода оборудования в эксплуатацию. А вы наслаждаетесь теплом и уютом. Доступная стоимость, есть кредит и рассрочка. Ждем вас по адресу: Минск, улица Петруся Бровки, 1. Ежедневно с 8 до 20 или по телефону 162. УП «Мингаз». С нами тепло.

0: Red Shake называется хит и скрипт, а так называется команда, которая открывает для нас вечер музыки, вечер этого вторника на Центр FM. Добро пожаловать в мир топовых и лучших из лучших, по твоему мнению, в том числе, ну и, конечно, по версии Центр FM. Не забывай поддерживать любимую музыку лайком. Центр FM by наш официальный сайт, он работает круглые сутки и всегда рад твоим посещениям. Так что заглядывай, как будет минутка времени. Ну и, конечно, все минутки своего времени проводим вместе с нами, а именно с топовой музыкой. Начало нового часа с нами W&W. Здесь лови Джесс Глин и Алок, их Summer's Break, а также The Disco Boys. Впереди после прогноза погоды. Встречаем.
1: Погода на Центр FM.
2: Партнер прогноза погоды — лекарственный препарат Альгина Макс от Академ Фарм.
3: Изжога. Ощущение кислоты во рту. Знакомо? Жевательные таблетки Альгина Макс. Защитный барьер для вашего пищевода и желудка. Альгина Макс от Академ Фарм. Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не предназначен для применения у детей младше 12 лет. Применение в период беременности возможно только после консультации с врачом. Производитель Академ Фарм. Реклама.
0: 14 градусов, облачная с прояснениями погода. Завтра ожидается в Бресте, в Витебске до 19 тепла. Будет облачно с прояснениями, облачно с прояснениями в Гомеле 18 со знаком плюс. Ждем 13 градусов в городе Гродно и облачную с прояснениями погода. Погода в Могилеве облачно с прояснениями 17 со знаком плюс. Ну а в столице завтра всего 14 градусов, кратковременный дождь и облачная с прояснениями погода.

0: Ну, прям как гвозди заколачивают, правда? For You он называется, The Disco Boys, так называется этот проект. Действительно, танцы, и настоящие танцы на Центр FM, как раз-таки возможность размяться в продолжении и в скорейшем завершении рабочего дня. Чего тебе и желаю бодрого завершения. 10 минут 6 в стране. Доброго вечера тебе желаю. Это Центр FM, много классной музыки, как всегда. Ждем впереди. И, конечно, все самое интересное готовлю далее. Free Your Mind от Prospa здесь. Гордо, звездный проект и Sidewaves. Немного модного афрохауса. И, наконец, суперхит New Religion. Это Биби Рекса. Ну и, конечно, главное, это легендарный проект Faceless. Это все здесь, на Центр FM, впереди для тебя.
1: Этот ход не подобрать. Его можно только услышать.
2: Белорусские женщины.
1: Имя за именем. Судьба за судьбой.
2: Проект «Код Евросиний» на Центр FM.
3: Реклама.
4: Лето! Не спросит, готов ты или нет. Оно просто наступит. Сеть фитнес-клубов «Адреналин» напоминает, что уже пора. Не жди понедельника. Ищи свой клуб на adrenalin.by уже сегодня. «Адреналин». В этом году ты точно успеешь.
5: Белагропромбанк. Деньги должны приходить сразу. Отчетность формироваться автоматически. А клиентам должно быть удобно платить любым способом. Белагропромбанк предлагает до 3 смарт-касс в пакетах услуг. Оплата картой, наличными и смартфоном в одном устройстве. Быстрое подключение для любого типа бизнеса. Смарт-кассы Белагропромбанка. Решение, которое работает за вас.
2: Белорусский трек.

Реклама. Один ролик. Желание загадай и играй на то лото бай. Телефон 017 329 21 29.

0: Это Джейден Бойсон и Дэвид Гетта. Да, Upside Down. Еще один прекрасный хит от этих артистов у нас в половине шестого прогремел, отзвучал. Можно было бы и поддержать лайком, чтобы чаще он появлялся в эфире. Ну и, собственно, после новостей снова музыка Дэвида Гетты. Ловим его Walked Away. Еще больше танцев от Going Deeper, Safe With Me от них. И прекрасный трек Утопия от Джорис Вун и Good Boys. Только правильная танцевальная для тебя. Бодрись и веселись вместе с нами. Если в завершении дня уже мчишь с работы домой, пожалуйста, безопасного, комфортного пути тебе под музыку Центр ФМ.
1: Новости.
2: Новые руководители у белорусского металлургического завода в Гомеле и Мозырском районе. Кадровое решение сегодня принял президент. Без персональных задач из Дворца независимости не ушел никто. Так, новым мэром Гомеля становится Руслан Пархомович. Бывший министр строительства последнее время работал помощником президента по Гомельской области. Так что ситуация во втором по величине городе Беларуси ему хорошо знакома. Председателем Мозырского райисполкома назначен Александр Веремеев. Этого дня он руководил Петриковским районом, а главой белорусского металлургического завода становится Александр Сакович. Он отвечал за промышленную политику в аппарате правительства. Как подчеркнул Александр Лукашенко, все люди опытные, с солидным управленческим стажем и высокой эффективностью на прежних должностях. В Беларуси меняют подход к дорожной разметке. Теперь ее будут наносить дважды в год. Краску поверх краски. Это должно решить проблему исчезновения линий, особенно зимой. Министр транспорта заявил, что за последние 4 года ямочность сократилась в 10 раз. Также власти повысили требования к качеству красок, чтобы разметка держалась весь сезон. Кроме того, к концу года асфальт появится у всех агрогородков. Сейчас ремонтируют трассы Минск-Витебск, Гомель-Кобрин и в сторону Петербурга. В текущем году на дороге выделили 2,5 миллиарда рублей. За минувшие сутки от граждан в милицию поступило порядка 400 обращений о звонках телефонных мошенников. В итоге отдел организации обработки мошеннических операций МВД заблокировал 93 фишинговых интернет-платформы, заблокировал возможность совершения платежей в адрес 42 зарубежных платежных реквизитов, которые использовали мошенники, а также приостановил расходные операции по 53 счетам. Оперативники задержали 4 курьеров, которые работали на аферистов. У них изъято свыше 15 тысяч рублей. В Минской области с начала года за медпомощью после укусов клещей уже обратилось более 120 человек. Случаи в апреле были зафиксированы сразу в нескольких районах Минской области: Березинском, Белейском, Воложенском, Логойском, Минском, Мятельском, Слуцком, а также в Жодино. При этом специалисты отмечают, что по сравнению с апрелем прошлого года количество обращений снизилось почти на 14%. Теперь новости от наших деловых партнеров. Чем больше семья, тем больше скидка. С 15 по 17 мая приходите в велоцентры «Твой велик» и получите скидку 5% за каждого ребенка к Международному дню семьи. Подробности на твойвелик.бай, телефон МТС 1-780-31-31. Я Евгений Лашковский. Приятного вечера.

Реклама. Один ролик. Майская распродажа в Автосеть. Летние шины от 70 рублей. В магазинах Автосеть и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца мая. Звоните 5-100-600. Автосеть. За шинами к нам. Белорусский трек.

0: 12:42 минуты белорусской столицы. Вечер продолжается. Прекрасная музыка проекта Part of Planet с нами. Белорусский проект, кстати, в эфире прямо сейчас перед новостями спорта. К ним на протяжении 2 минут все самое важное и интересное из этого увлекательного мира. Ну а после, как и обещал, Walk to Me, Дэвид Гетта встречаем. А еще с нами музыка от Going Deeper. Лучшие из лучших для тебя этих вечером и совершенно всегда на Центр FM.
1: Будь в движении! На Центр FM.
2: О спорте просто с Олегом Шебека. Началась борьба за Кубок Гагарина. В первом матче финала «Локомотив» в Ярославле переиграл «Акбарс» 3-1. В составе казанцев белорусский защитник Степан Фальковский провел на льду почти 20 минут. Показатель полезности – минус 2. Нападающий Владимир Алистров заявку на игру не попал. Напомним, что в тренерском штабе «Акбарса» работает белорусский специалист Александр Макрицкий. Второй матч серии состоится в среду в Ярославле. Мари-Луиза Эта стала первой женщиной, которая в качестве главного тренера одержала победу в мужском профессиональном футболе. Ее «Унион Берлин» обыграл «Майнц» в Бундеслиге благодаря 2 голам в концовке 3-1. Кстати, в прошлом туре команда Мари-Луизы сыграла в ничью с Кёльном 2-2. Молодожены из Болгарии решили сделать запоминающееся свадебное фото. И для этого выбрали идеальное место. В стране проходил этап знаменитой веломногодневки «Джиро д'Италия». Влюбленные устроили фотосессию прямо возле шоссе, где проходила гонка, и получили заветные кадры, когда мимо них проезжали участники «Джиро». Это были новости спорта на Центр FM.
1: Будь в движении! На Центр FM!

0: Don't let me go! Дэнни Крис и Sicko Toy, румынский диджей-музыкант у нас в эфире, везде 106, и все это только исключительно для тебя. Слушай, получай удовольствие, ну и, конечно, танцуй вместе с Центр FM. Не забывай поддерживать музыку лайком на Центр FM Buy, заглядывай и формируй свой плейлист. Чем больше голосуешь, тем чаще слышишь хит в эфире. Здесь все просто, прямая зависимость. Финаль часа, Galantis и Busy Boy от проекта Don Diablo тоже появится здесь, и много другой классной музыки. Лови, никуда не убегай.
1: Реклама. Так, по вертикали. Что можно получить в быту и на работе, и особенно во время занятий активными видами отдыха? 6 букв.
2: Неужели травма? А наш Сережка как раз на роликах поехал кататься.
1: Подходит.
3: Пусть травм порой не избежать, но можно минимизировать их последствия со страховым полисом от Белгосстраха. Белгосстрах. Страхование от несчастных случаев и заболеваний для взрослых и детей.

0: Аутлет от бренда Conte. В новом пространстве вы сможете купить любимые вещи Conte со скидками до 70%. Магазин работает каждый день с 10 утра до 8 вечера. Приглашаем на шопинг по адресу город Гродно, улица Победы, 39, здание фабрики Conte. Подробности по телефону 8029-622-69-66.
1: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет, реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет», город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.
2: Русский трек.

0: Than a Friend. Вот такая прекрасная музыка. А Дона Диабло у нас завершает еще один час музыки. Это Центр ФМ. Привет огромный! Доброго и нескучного вечера. Успехов в завершении дел на работе и, конечно, удач в делах, если до сих пор продолжать планируешь свой рабочий день. Опять-таки вместе с Центр ФМ время летит незаметно и как-то неиссякаемой бодрости и энергии я тебе с удовольствием желаю. Ну, а если отдыхаешь, то приятного отдыха. Если в пограничном состоянии, мчишь с работы домой, опять-таки в хорошем настроении. Это самое главное. Ну и этого предвкушения вкусного ужина и мягкого дивана. Едем дальше под музыку Clean Bandit, Grada, а еще здесь Медуза с нами Don't Wanna Go Home. А называется хит, который появится совсем скоро. После прогноза погоды встретим его.
1: Погода на Центр FM.
0: Итак, 14 градусов, естественно, со знаком плюс, небольшой кратковременный дождь, но облачную с прояснениями. Погоду обещают нам завтра в Бресте, в Витебске будет облачно с прояснениями и до 19 тепла, в Гомеле 18 со знаком плюс, облачная с прояснениями погода, в Гродно до 13 тепла и облачно с прояснениями, также в Могилеве и 17 градусов обещают там в Минске, завтра 14 со знаком плюс, кратковременный дождь и облачно с прояснениями погода.
2: По материалам ресурса Погода.бай.

0: Don't Wanna Go Home. Он зовется именно так. Итальянский проект «Медуза» почтил нас своим вниманием, подарил свежий хит, за что большое-большое спасибо ему, а тебе спасибо, что слушаешь, остаешься в компании Центр FM, и я надеюсь, ни в коем случае не разочаровываешься. Только удовольствием получаем здесь, собственно, для этого и созданы, для того, чтобы дарить его тебе в максимальных объемах и количествах, конечно, посредством топовой классной музыки «Bodyline» от Джеймс Картер. Здесь дальше. Не пропусти трек «Like a Dream» от Адриатика. А еще Мэлсон впереди. Ну и, конечно, ты в качестве бэк-вокалиста, очень на это надеюсь, если не просто слушаешь, то танцуй или подпевай в унисон любимым артистам. Это ведь здорово и весело.
1: Реклама.
0: Лето не спросит, готов ты или нет. Оно просто наступит. Сеть фитнес-клубов «Адреналин» напоминает, что уже пора. Не жди понедельника. Ищи свой клуб на adrenalin.by уже сегодня. «Адреналин». В этом году ты точно успеешь.
2: Время покупать билеты на Белбетфест 2026. Море развлечений, огненный лайнап и только яркие эмоции ждут тебя 13 июня на стадионе «Динамо». Не пропусти. Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». Телефон МТС 994-22-66. Живой звук 16+.
3: УП «Мингаз» объявляет акцию. Покупая газовую плиту, духовой шкаф или варочную панель, доставку, установку и подключение вы получаете абсолютно бесплатно. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.
1: Белорусский трек.

Реклама. Один ролик. Билетики выбирай и играй на то лото бай. Телефон 017 329 21 29.

0: вот здорово, что дядюшка Бенни Беназии снова в деле, снова в игре и как второе дыхание получил благодаря Дэвиду Гетта отчасти и реверсии его легендарного Satisfaction. Ну а сейчас уже в гордом одиночестве, собственно, создают хит за хитом, прекрасные хиты Just Like That, например, вот один из них только что. 18:31 на часах, у нас время новостей, после лови очередной микс музыкального удовольствия. Buff and Beyond с нами. Еще Somebody That I Used To Know. Тот самый легендарный от Готье и Кимбра в версии Фишера и Криса Лейка. Здесь же вместе с нами Оллер Хелденс и Армин Ван Бюрен, Сейрил и другие топовые. Лови через 2 минуты.
1: Новости.
2: Начнем с кадровых решений, которые этим утром принял президент. Они касаются местной вертикали власти и важного промышленного гиганта. Так, новым мэром Гомеля становится Руслан Пархомович. Бывший министр строительства последнее время работал помощником президента по Гомельской области. Так что ситуация во втором по величине городе Беларуси ему хорошо знакома. Председателем Мозырского райисполкома назначен Александр Веремеев. До этого дня он руководил Петриковским районом, а главой Белорусского металлургического завода становится Александр Сакович. Он отвечал за промышленную политику в аппарате правительства. Как подчеркнул Александр Лукашенко, все люди опытные, с солидным управленческим стажем и высокой эффективностью на прежних должностях. Умные теплицы 5-го поколения с внедрением искусственного интеллекта построят под Брестом. Это современный белорусско-китайский проект. Листья салата, шпината, базилик и руколы. Микроклимат доведен практически до идеального. Температура и влажность строго контролируются. Результат не заставит себя ждать всего месяц. И новый урожай готов для продажи. За год на комбинате реализуют более 500 тысяч упаковок витаминных растений. Тепличный комбинат будет работать не только на белорусского покупателя. Планируется экспорт на прилавки российских магазинов. Мошенники под видом переписи населения обманывают белорусов. Не сообщайте личную информацию незнакомым людям, которые представляются сотрудниками переписи. Не переходите по подозрительным ссылкам и не скачивайте файлы, полученные от неизвестных отправителей, которые могут быть связаны с переписью. В случае возникновения любых сомнений или подозрительных ситуаций, немедленно обращайтесь в правоохранительные органы. Предстоящая официальная перепись населения состоится в 2029 году. Оздоровление и отдых. Спрос на санаторное лечение в Беларуси растет. Более 600 тысяч человек посетят здравницы уже этим летом. Лесные массивы и свежий воздух. Все больше белорусов предпочитают отдых в родной стране. Свободных мест в профилакториях и курортных центрах практически не осталось. Забронировано более 90% путевок. Услуги предлагают разные. От грязи лечения до косметологии. Процедуры подбирают на любой возраст. Много зарубежных посетителей на лечение и отдых приезжают из России, Германии и даже США. С начала года белорусские санатории оценили уже 45 тысяч иностранцев. Я Евгений Лашковский. Приятного вечера.

0: Электронный дуэт Above and Beyond с нами. Almost Home. Суперхит, который мы послушали в Без 10.7. И все это происходило на Центр FM. И происходит дальше. Лучшая, топовая, наиболее яркая и, конечно, танцевальная музыка, под которую можно двигаться, не только сидеть на месте. И, конечно, получать удовольствие от этих движений, разучивать их и, собственно, применять эти самые знания на деле. Двигаясь дальше, встречаем Мартин Гаррикс. В финале часа Маупи, Олд Молд и другие красавчики подарят свои суперхиты. Встречай, слушай.
1: Реклама.
2: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
3: Хватит! Добровольное страхование ответственности от Белнефтестрах всего 30 рублей в год. Белнефтестрах. 30 лет. Ни капли страха.
4: Весенняя распродажа Воскона. Только в мае скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Скона.бай и по номеру 7176.
5: Как сохранить лето в банке?
3: Легко. Берем душистую землянику, бархатистую малину, медовую грушу, сочную клубнику.
5: А дальше?
3: А дальше добавляем желирующий сахар. 7 минут и готово. Желирующий сахар «Классик» 1:1 от Жабинковского сахарного завода. Только натуральный вкус настоящего лета.
6: Деньги должны приходить сразу, отчетность формироваться автоматически, а клиентам должно быть удобно платить любым способом. Белагропромбанк предлагает до 3 смарт-касс в пакетах услуг. Оплата картой, наличными и смартфоном в одном устройстве. Быстрое подключение для любого типа бизнеса. Смарт-кассы Белагропромбанка. Решение, которое работает за вас.
7: Белорусский трек.

трансляции с крупнейших фестивалей планеты, лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов, гостевые миксы белорусских диджеев, самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке, классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых.

0: 7 вечера. Белорусск столица продолжается. Все самое важное, интересное, красивое на Центр ФМ. Оставайся и слушай. Встречай в очередном музыкальном часе много-много топовой музыки, полезной информации. Ну и, конечно, хорошего настроения. Двигаемся вместе, сообща. Да. И сразу после прогноза погоды. Здесь он был, здесь Hardwell, а здесь Дэвид Гетта и его Pre. Джеймс Хайп с хитом Be Mine. Это ждем впереди в ближайшее время.
1: Погода на Центр ФМ.
2: Партнер прогноза погоды — лекарственный препарат Альгиномакс от Академфарм.
3: Изжога. Ощущение кислоты во рту. Знакомо? Жевательные таблетки Альгиномакс. Защитный барьер для вашего пищевода и желудка. Альгиномакс от Академфарм. Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не предназначен для применения у детей младше 12 лет. Применение в период беременности возможно только после консультации с врачом. Производитель Академфарм. Реклама.
0: 14 градусов со знаком плюс и облачная с прояснениями погода. Завтра в Бресте, в Витебске 19 тепла, облачно с прояснениями. 18 градусов в Гомеле и облачная с прояснениями погода. В Гродно 13 со знаком плюс, тоже облачно с прояснениями. В Могилеве завтра 17 и облачная с прояснениями погода. В столице 14 градусов тепла, кратковременный дождь и облачная с прояснениями погода.
5: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Это Prey, прекрасный хит Дэвида Гетта, еще один из его копилки, лучших из лучших, вместе с Кико. Таким проектом он был написан, и, собственно, может быть, поэтому и получилось таким прекрасным. 19:10 на часах, и, конечно, мы чимся дальше, слушая любимую музыку, сохраняя настроение и бодрость прекрасными. Со знаком плюс едем дальше вместе с Timmy Trumpet. И Tom Check It Out от Shipwreck. А еще здесь британец Джеймс Хай. Один из наиболее ярких представителей электронной музыки современности. Его Be Mine. Обязательно дождись и послушай.
1: Реклама. Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
2: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественные

0: приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Белорусский трек.

0: Records. Еще больше красивой музыки этим вечером для тебя на Центр FM. На этот раз музыки от Third Party. Они появятся вновь обязательно и совсем скоро, но нам пора двигаться дальше. У нас впереди очередные новости, их выпуск, все самое важное, интересное на протяжении 2 минут. Ну а сразу после и много классной музыки в продолжении вечера. Конечно, встречаем Келвина Харриса. Куда ж без него? I'm not alone от него. Sam Feld также впереди. А еще с нами здесь Deep in Your Love от Alok и Bibi Rexha. Суперзвездный дуэт артистов. Он появится через несколько минут. Ожидай.
1: Новости.
2: Новые руководители у белорусского металлургического завода в Гомеле и Мозырском районе. Кадровое решение сегодня принял президент. Без персональных задач из Дворца независимости не ушел никто. Так, новым мэром Гомеля становится Руслан Пархомович, бывший министр строительства, а последнее время работал помощником президента по Гомельской области. Так что ситуация во втором по величине городе Беларуси ему хорошо знакома. Председателем Мозырского райисполкома назначен Александр Веремеев. До этого дня он руководил Петриковским районом, а главой белорусского металлургического завода становится Александр Сакович. Он отвечал за промышленную политику в аппарате правительства. Как подчеркнул Александр Лукашенко, все люди опытные, с солидным управленческим стажем и высокой эффективностью на прежних должностях. Кадровая ситуация в вооруженных силах стала главной темой доклада президенту министра обороны. После масштабной проверки боеготовности, которая вскрыла ряд недостатков, в белорусской армии Виктору Хренину предстоит определиться, с кем работать дальше. Совершенствование вооруженных сил – постоянный процесс. Президент уверен, ключ к решению большинства проблем – кадры. Надежные и эффективные. И, как показала проверка боеготовности, такие в армии есть. Министр готовит ряд кадровых предложений, но последнее слово за главой государства. Поисковики продолжают возвращать имена тем, кто числился пропавшим без вести после Великой Отечественной. В Лиознинском районе стартовала поисковая экспедиция «Вахта памяти». Открытие в агрогородке Крынки возле воинского захоронения. Сразу после поисковый клуб «Витебский рубеж» и 52-й специализированный батальон вооруженных сил отправились на раскопки в деревню Маклаки. И в первый день найдены останки 3 бойцов Красной Армии. В экспедиции участвуют не только взрослые, но и подростки – поисковые отряды «Подвиг» и «Следопыты», а также школьники профильных классов Следственного комитета. Для многих ребят это первая настоящая поисковая работа. Они живут в палатках, помогают обустраивать лагерь, готовят еду и со старшими коллегами выходят на раскопки. Это большая и кропотливая работа, которая продолжается ради памяти, правды и тех семей, которые спустя десятилетия все еще ждут весточку о своих предках. Продвижение исторической правды на международной арене и сохранение кода нации. В Минске презентовали 4-томник «Беларусь. История и современность». Не просто тематические книги, а полноценное погружение в жизнь страны. Несколько томов «История нашей государственности» от древнего Турова до становления суверенной республики. Отдельно культурное и духовное наследие, а также современный портрет страны. Издание на 2 языках – русском и английском. Редкие архивные документы, впервые опубликованные рядом с панорамной съемкой современных промышленных гигантов. Главная цель – дать четкий и аргументированный ответ на любые попытки фальсификации. Также 4-томник планируют использовать для презентации страны через дип-представительство. Я Евгений Лашковский. Хорошего вечера.

русских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит не

0: Nobody, nobody, my body называется этот хит. Ив Зви обновил классику, танцевальную классику, и подарил нам ее не так давно. 19.51 на часах. Сверим их, и, как всегда, дальше будем двигаться бодрым шагом вперед из песней. Келвина Харриса песня «I'm not alone». Впереди, в завершении часа, с нами DJ Антуан и Mad Mark. Их Copacabana. Дождись.
1: Реклама. Видеобил.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобил.бай.

0: с такой вот яркой солнечной летней музыкой завершается еще один час в эфире Центр ФМ. Тебе доброго вечера. Копакабана, хит от DJ Antoine и Mad Mark. Именно они пожелали прекрасного настроения этим вечером. И, конечно, именно они перемещают нас в новый час музыки. На Центр ФМ далее The Chainsmokers выступят Алессу и Пендулум. А здесь Basement Jacks и красота под названием Where You Headed. И Адам Бейер появится скоро, совсем после прогноза погоды.
1: Года на Центр ФМ.
0: Итак, завтра в Бресте 14 градусов и облачная с прояснениями погода. В Витебске ожидается до 19 тепла, будет также облачно с прояснениями, временами дождь. В Гомеле 18 тепла, облачная с прояснениями погода и тоже временами дождь. До 13 и всего-то. В Гродно облачно с прояснениями. В Могилеве завтра 17, облачно с прояснениями. А в столице завтра до 14 тепла, облачная с прояснениями погода и кратковременный дождь.
2: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Реклама.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Центр FM.

Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Торгонский. Тига и Дом Долла выпустили долгожданный трек «Don't Worry, Baby». Два известнейших имени объединились. Австралийская суперзвезда Дом Долла и монреальский ветеран сцены Тига. Дом Долла недавно стал первым электронным артистом, собравшим как хедлайнер стадион Alliance в Сиднее, Австралия. Его ремикс на Addicted to Bass от Pureton собрал более 5 миллионов прослушиваний всего за 2 месяца. А Тига, в свою очередь, выпустил первый за 10 лет студийный альбом с названием Hot Life. Вместе они создали энергичный и обнадеживающий тек-хаус-трек, призывающий отбросить суету современной жизни. «Don't Worry, Baby» вышел на лейбле 367 Recordings.

0: партнер прогноза погоды – лекарственный препарат «Альгиномакс» от «Академфарм».
1: Изжога. Ощущение кислоты во рту. Знакомо? Жевательные таблетки «Альгиномакс» – защитный барьер для вашего пищевода и желудка. «Альгиномакс» от «Академфарм». Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не предназначен для применения у детей младше 12 лет. Применение в период беременности возможно только после консультации с врачом. Производитель «Академфарм». Реклама.
3: Без небольших осадков в среду обойдется только в Бресте. Там пасмурно и плюс 12. Такая же температура в Гродно. В Минске 9 градусов тепла. В Гомеле, Могилеве и Витебске до плюс 16.
4: По материалам ресурса «Погода Бай».
3: Центр. Начало часа представляет букмекерская компания «Макслайн».
5: Тысяча фриспинов! «Макслайн» без отыгрыша новым игрокам.
6: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029 527 77 77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытка.

0: Реклама.
1: 1000 фриспинов! Макс Лайн без отыгрыша новым игрокам! Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
2: МЧС предупреждает. Выжигание сухой растительности, пожнивных остатков, сжигание мусора приводит к лесным и торфяным пожарам, повреждению имущества, травмированию и гибели людей. Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, несут административную и уголовную ответственность в соответствии с законодательством. Помните, что беспечность приводит к трагедии. Берегите себя.

Центр FM. Танцуют все. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бейер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

0: Реклама.
1: 1000 фриспинов! Макс Лайн без отыгрыша новым игрокам! Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: Танцевальное радио. Центр FM. Новый трек.

0: без небольших осадков в среду обойдется только в Бресте. Там пасмурно и плюс 12. Такая же температура в Гродно. В Минске 9 градусов тепла. В Гомеле, Могилеве и Витебске до плюс 16.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Реклама.
1: 1000 фриспинов! Макс Лайн без отыгрыша новым игрокам!
2: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды.

0: Центр FM. Далее Армин Ван Бюрен. Estate of Trance.
1: Категория 16+.
2: State of Trance. You guys ready for a state of trance?
0: Армин Ван Бюрен. Диджей номер 5 в мировом рейтинге по версии DJ Mag Top 100 2025 года. Нидерланды. Резидент центра с декабря 2025 года. Стиль энергетика. Эйфория.
2: The State of Trance.
0: Пятикратный диджей номер 1 в мире. Лучший диджей мира в транс-музыке. Легенда. Пионер сцены. Сделал электронную танцевальную музыку мейнстримом. Слушайте легендарное шоу Армина Estate of Trance с специалитетом на танцевальном радио. Беларуси, Центр FM по вторникам в 22:00.
2: The State of Trance. For all the best.

Трек Smart Six на Juice State of Miami. И я сыграю для вас несколько треков из альбома State of Trance 2026. Он выходит на этой неделе, в него входит трек She's a Freak. И чуть позже мой новый сингл с Aiden Day. Он называется Serendipity. Я поставлю его в эфир. Это Центр FM, танцевальное радио Беларуси и State of Trance с Armin van Buuren. Наш второй час сегодня — это Ферри Корстен с его ежемесячным резидент миксов. Но начну шоу с красивым.

0: трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.
1: See you free. See you free.

слушаете Армин Ван Бюрен «State of Trance» на Центр FM, танцевальном радио Беларуси. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.

0: Вы слушаете Армин Ван Бюрен State of Trance на Центр FM, танцевальном радио Беларуси.
1: Категория 16+.
2: Реклама. 1000 фриспинов! Макс Лайн! Без отыгрыша новым игрокам!
3: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты.

0: открытые мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM. Вы слушаете Армин Ван Бюрен State of Trance на Центр FM. Танцевальном радио Беларуси.
1: Категория 16+.
0: State of Trance. Армин Ван Бюрен. Диджей номер 5 в мировом рейтинге по версии DJ Mag Top 100 2025 года. Нидерланды. Резидент центра с декабря 2025 года. Стиль энергетика. Эйфория.
2: The State of Trance.
0: Пятикратный диджей номер 1 в мире. Лучший диджей мира в транс-музыке. Легенда. Пионер сцены. Сделал электронную танцевальную музыку мейнстримом. Слушайте легендарное шоу Армина Estate of Trance с специалитетом на танцевальном радио. Беларуси, Центр FM

Вы слушаете Армин Ван Бюрен «State of Trance» на Центр FM, танцевальном радио Беларуси. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.

0: discord.gg/ArminVanBuren. We'll be back next week for a new episode of A State of Trance.
1: Вы слушаете Армин Ван Бюрен State of Trance на Центр FM, танцевальном радио Беларуси.
2: Категория 16+.

0: Реклама.
1: 1000 фриспинов! Макслайн! Без отыгрыша новым игрокам!
2: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
3: Увеличить пенсию в разы просто. Как раз, два, три. Раз! Копим на будущую пенсию до 10% от своей заработной платы. Два! До 3% к личным накоплениям добавит государство. И три! Пользуемся дополнительной накопительной пенсией при достижении пенсионного возраста. Подробности на официальных сайтах Министерства труда и социальной защиты, Фонда социальной защиты населения и государственного предприятия «Стравита».
4: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые

0: классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM. Вы слушаете Армин Ван Бюрен State of Trance на Центр FM. Танцевальном радио Беларуси.
1: Категория 16+. State of Trance.
0: Армин Ван Бюрен. Диджей номер 5 в мировом рейтинге по версии DJ Mag Top 100 2025 года. Нидерланды. Резидент центра с декабря 2025 года. Стиль энергетика. Эйфория.
2: The State of Trance.
0: Пятикратный диджей номер 1 в мире. Лучший диджей мира в транс-музыке. Легенда. Пионер сцены. Сделал электронную танцевальную музыку мейнстримом. Слушайте легендарное шоу Армина Estate of Trance с специалитетом на танцевальном радио. Беларуси Центр FM по вторникам в 22:00.
2: The State of Trance. The world's hottest artists. The most exciting talents. This is an exclusive guest mix on a State of Trance.
3: Put your hands in the air, come on!
0: Далее резидент микс от Ферри Корста в Estate of Trance с Армин Ван Бюрен на Центр FM, танцевальном радио Беларуси.

0: Вы слушаете «Resident Mix» от Ферри Корста в «Estate of Trance» с Армин Ван Бюрен на «Центр FM» — радио современной электронной танцевальной музыки.
1: This is Cubicolor and this is my new single

0: Вы слушаете Resident Mix от Fairy Corstep в Estate of Trance с Armin van Buuren на Центр FM, радио современной электронной танцевальной музыки.
1: You are tuned to Estate of Trance with Fairy Corstep.

0: Вы слушаете Армин Ван Бюрен «State of Trance» на Центр FM, танцевальном радио Беларуси.
1: Категория 16+.
2: Реклама. 1000 фриспинов! Макслайн! Без отыгрыша новым игрокам!
3: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
4: Фестиваль в Итокии! Встречайте лето ярко и интересно! Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы, белорусские бренды и туристические маршруты, художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родное модное», концерты и красочный салют! Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
0: Диджеи выбирают Беларусь. Это Центр FM. Радио современной танцевальной электронной музыки. Бит не знает границ. Вы слушаете Армин Ван Бюрен «State of Trance» на Центр FM, танцевальном радио Беларуси.
1: Категория 16+.
0: State of Trance. Армин Ван Бюрен. Диджей номер 5 в мировом рейтинге по версии DJ Mag Top 100 2025 года. Нидерланды. Резидент центра с декабря 2025 года. Стиль энергетика. Эйфория.
1: The State of Trance.
0: Пятикратный диджей номер 1 в мире. Лучший диджей мира в транс-музыке. Легенда. Пионер сцены. Сделал электронную танцевальную музыку мейнстримом. Слушайте легендарное шоу Армина Estate of Trance с специалитетом на танцевальном радио. Беларуси, Центр

0: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
1: 1000 фриспинов! MaxLine! Без отыгрыша новым игрокам!
2: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029 527 77 77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытка.

Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды

0: Фильтр FM. Далее радиошоу «Гексагон» с Дон Диабло на центре.
1: Категория 16+.
2: Don Diablo. Hexagon Radio.

0: Hexagon Radio.
1: Episode 588.
2: Oh yes, coming straight out of Los Angeles, brand new episode. Hope you guys are doing well out there. My name is Don Diablo. This is my radio show, Hexagon Radio.
3: Привет, новый выпуск Гексагон. Я Дон Диабло, и это Центр FM, радио современной электронной танцевальной музыки. Сегодня в шоу много мировых премьер, а также много разноплановой, захватывающей новой музыки. Люди устали от однообразия, я думаю, это то, чем наше шоу отличается. В нем нет однообразия. Я всегда стараюсь подбирать именно такие треки в шоу. Открываем эпизод с Allies. Он возвращается на лейбл, и его трек называется «Best You've Had». И знаете что? Это, наверное, лучшая его запись здесь у нас. Очень рад видеть его снова на лейбле. Это вроде как старое звучание Гексагон, но с новым подходом. Я услышал это демо и сразу загорелся. Талантливый продюсер, очень рад этому. Итак, «Best You've Had» от Allies в Гексагон на Центр FM, танцевальном радио Беларуси.
2: «Best You've Had». And you know what? This is actually the best record we've had from him. Very excited to have him back on the label. This is kind of like the old school Hexagon sound. But like with a new school touch, very excited, you know, like people are doing fresh stuff right now. When I got on this demo, I was excited straight away. Such a talented producer. Very happy to have him back on this record, on this album, on this release, I should say. Best You've Had by the one and only Alias with three eyes. This is Hexagon Radio, and this is a worldwide premiere. Let's go.

0: Yes, we're still listening to Hexagon Radio. My name is still Don Diablo. Go check out all the tour dates on DonDiablo.com. Gonna be a lot of Control, Delete tour dates as well. Some exciting stuff. Guys, I'm doing a little bit different this year, but I've been working in the studio, trying to fix up, you know, my soul and trying to figure out the new sound while still keeping the old sound and, you know, kind of keeping things exciting for myself. Been working on the album, been working on, you know, new club music, and working on exciting new concept as well.
1: Мы в Гексагоне на Центре FM, танцевальном радио Беларуси, я Дон Диабло. Все даты туров на моем официальном сайте. Там же много дат и по моему проекту Control Freak. Кое-что интересное. В этом году я делаю все немного по-другому. Работал в студии, пытался привести в порядок свой разум и найти новое звучание, но при этом сохраняя старое. И работаю над новым альбомом. Буду выпускать синглы с моего альбома в ближайшие пару месяцев, а также будем продвигать и клубные треки, потому что мы вступаем в лето. Классика Гексагона на этой неделе — это запись из каталога, которую я хотел бы подчеркнуть, что ее выпустили именно мы. Много отличной музыки за последние пару лет, и одна из них — запись австралийского продюсера Will Kay. Да, Will Kay, Sun is Dark. Сейчас зайду в известный стриминговый сервис, чтобы посмотреть, сколько у нее прослушиваний. Более 85 миллионов. Точно, для старенькой, странной, маленькой записи, которую я подписал несколько лет назад, она все еще звучит очень свежо. Рад, что она вышла на лейбле, и я сказал, что это абсолютная классика от Гексагона, от Will Kay, Sun is Dark на Центре FM, танцевальном радио Беларуси. Напомню, что с трек-листом вы можете ознакомиться на centrefm.by. Он появится спустя несколько дней.
0: Excited to have it out on the label. And I said, this is an absolute Hexagon classic by Will Kay, Sun is Dark, Hex Classic.

0: Is it time for the Demo Day track of the week? Yes, it is. It's time for the Demo Day track of the week. But this week we've got a very talented producer. He's 25
1: years old. Ну, а теперь время для демо-трека недели. Да, на этой неделе у нас очень талантливый продюсер. Ему 25 лет, он из Нью-Йорка, а сейчас живет в Бруклине. Его зовут Закор. Как артист его вдохновляет создавать искусство, которое дает людям те же чувства, которые испытывает он, когда слышит песни по радио. Любит создавать музыку, любит видеть реакцию на свою музыку. Вот что он любит. По-видимому, я был одним из тех его любимых артистов, когда он начал слушать электронную музыку. Так что для него это своего рода момент замыкания круга. Он талантлив, так что следите за ним. Думаю, у него очень светлое будущее. Итак, Закон, 25 лет, Нью-Йорк, Бруклин, поехали. Это демо-трек недели на Центр FM.
0: This is the Demo Day track of the week. Zach Cowan in the back. P.S. I'm back in New York very soon. Stay tuned on my socials.

0: Вы слушаете радиошоу «Гексагонос» «Дон Диабло» на танцевальном радио Беларуси «Центр ФМ». Категория 16+.
1: Реклама. 1000 фриспинов! Макслайн! Без отыгрыша новым игрокам!
2: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты.

все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр ФМ. Вы слушаете радиошоу «Гексагон» с Дон Диабло на танцевальном радио Беларуси Центр ФМ. Категория 16+. Дон Диабло. Дон Диабло. Дон Диабло. Hexagon Radio. Hexagon Radio.

0: Вы слушали радиошоу «Гексагон» с Дон Диабло на центре.
1: Реклама. 1000 фриспинов! Макслайн! Без отыгрыша новым игрокам! Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029 527 77 77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытка.

белорусских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит

Центр FM. Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев.